0: сказала Розенталь.
1: Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа, примерно на месяц, следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розенталь настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими, сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекции, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов. В Великобритании задержаны двое граждан Латвии по подозрению в незаконном проникновении на военную базу королевских ВВС в Молсворте, графство Кембридж-Шир, сообщает Sky News. Задержанным мужчинам 36 и 32 года. Оба являются гражданами Латвии, однако в настоящее время проживают в Великобритании. Сотрудники полиции и Министерства обороны, патрулировавшие территорию военной базы, первоначально обнаружили оставленный автомобиль. К поискам подключилась полиция графства и позднее правоохранительные. Охранители обнаружили небольшое повреждение ограждения по периметру базы. 8 октября около 2 часов ночи обоих мужчин нашли на территории базы и задержали по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и повреждении имущества. Позднее мужчин также задержали по подозрению в нарушении статьи 4 закона о национальной безопасности Великобритании 2023 года «Проникновение на охраняемый объект с целью причинить вред Соединенному Королевству». Оба находятся под стражей. Глава отдела по борьбе с терроризмом лондонской полиции Хелен Фланаган заявила, что расследование находится на начальной стадии, и полиция пытается установить возможные мотивы. Она подчеркнула, что в настоящее время ничто не указывает на связь этого инцидента с происшествиями, произошедшими на прошлой неделе на базе королевских ВВС Фэрфорд. В рамках расследования полиция проводит обыски по 2 адресам в городе Питерборо. В Латвии в ближайшие месяцы цены могут начать расти быстрее, а в 2027 году инфляция способна приблизиться к 4%. Такой прогноз дают опрошенные агентством «Лето» экономисты крупнейших банков. В сентябре годовая инфляция в Латвии составила 3,2%. По сравнению с августом потребительские цены выросли на 0,2%. Самое заметное снижение цен в сентябре произошло в продуктовых магазинах. Продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,8% за месяц и на 4,8% за год. По оценке экономистов, благодаря этому общая годовая инфляция оказалась на 1,1% пункта ниже, чем могла бы быть без снижения продовольственных цен. В то же время топливо за месяц подорожало на 9,6%. Увеличились и расходы на жилье, в том числе из-за повышения тарифов на отопление. Экономист Луминор Петерис Страутинш отмечает, что продукты дешевеют не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза. На цены влияют из изменения налогов, стоимость сырья и ценовая политика торговых сетей. Кроме того, меняются методы статистического учета цен. Например, магазины все чаще переходят от временных акций к постоянно более низким ценам на отдельные товары. Это также может отражаться на статистике. С началом отопительного сезона расходы жителей будут во многом зависеть от того, каким топливом пользуются местные теплоснабжающие предприятия, по какой цене они его закупили. Экономист Swedbank Оскарс Ник Малнекс приводит конкретные примеры. В октябре в Мадоне и Марупе тарифы на отопление выросли более чем на 20%, а в Ледмане – на 68%. При этом в 5 населенных пунктах тарифы, наоборот, снизились. Даже при повышении тарифов итоговые счета будут зависеть от погоды. Если зима окажется теплой, потребление тепла будет меньше, а значит и расходы жителей могут оказаться не такими высокими. Экономист СЭБ Дайнис Гашпуйтис считает, что подорожание энергоресурсов еще не полностью отразилось на повседневных расходах жителей. Высокие цены на топливо и энергию постепенно увеличивают затраты предприятий на производство и перевозку товаров, поэтому в следующем году могут снова начать подорожать и продукты питания. Ситуация во многом будет зависеть от мировых цен на нефть и газ, транспортных расходов и погоды. Если напряженность на Ближнем Востоке снизится, а зима будет теплой, цены на энергоресурсы могут немного уменьшиться. Однако быстрого возвращения к прежнему уровню экономисты не ожидают. Он также допускает, что Европейскому Центробанку придется повысить процентные ставки, если инфляция продолжит ускоряться. Главный экономист «Цитадель» Карлис Пургейлис обращает внимание на то, что цены в сфере услуг продолжают расти быстрее, чем на товары. В целом же сентябрьская инфляция оказалась немного ниже ожиданий. Однако экономисты предупреждают, что это не означает начало устойчивого снижения цен. По прогнозу Светбанк, в 2027 году средняя инфляция в Латвии может приблизиться к 4%, прежде всего из-за высоких расходов на энергию и их влияния на остальные цены. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка «Цитаделя» Карлис Пургейлис. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургейлис, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургейлис. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП, пишет ДНА. Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, отмечают в издании. Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу 7,3%. На одного жителя приходится 1960 евро расходов на медицину против 3380 в среднем по ЕС. Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии оплачивают около 31% всех расходов на здравоохранение, более чем вдвое превышая средний показатель ЕС, который составляет 14%. Недостаток денег отражается опираться на доступность врачей, обследований и лекарств. Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследования Латвийской конфедерации работодателей и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием работников из-за болезни. Компании пытаются решать проблему самостоятельно. 77% опрошенных работодателей тратят на здоровье одного сотрудника от 101 до 1000 евро в год, оплачивая медицинское страхование, реабилитацию, психологическую помощь, профилактику и другие услуги. Но частные расходы не способны заменить работающую государственную систему. Длинные очереди, поздняя диагностика и высокая доля расходов самого пациента означают более продолжительные больничные, дополнительную нагрузку на коллег и потери для бизнеса. Особенно заметно отставание

0: пишет Дена. «Госканцелярия должна быть балансирующим звеном между политическими амбициями и общественным благом», заявил кандидат на должность директора госканцелярии, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности неправительственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Однако наблюдает, что ряд хороших инициатив не реализуется главным образом из-за неэффективных процессов. Поэтому моей мотивацией было подать свою кандидатуру на эту должность и, возможно, помочь своим опытом и знаниями, сказал Горкшс. Работа над проектом декларации нового правительства продолжается, и говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Сначала нужно договориться о том, что будет делать правительство, и только потом о том, кто будет это делать, подчеркнул политик. Кулбергс отметил, что сейчас готовится первая версия проекта декларации, которая позднее будет передана потенциальным партнерам для обсуждения. По его словам, основой переговоров станут конкретные задачи и программы изменений, а не распределение должностей или арифметика коалиции. Приоритетами следующего правительства Кулбергс назвал приведение в порядок государственных финансов, экономический рост, укрепление безопасности и реформу госуправления. Сотрудничество будет предложено политическим силам, готовым поддержать эту программу. Ранее премьер-министр также заявлял, что избиратели на выборах в 15-й Сейм дали депутатам мандат на проведение изменений. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27, однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом – 148 336 на общую сумму 2 482 959 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых трех официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розентали отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые и здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека. В прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказала Розенталь. Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму

0: организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа, примерно на месяц, следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розенталь настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими, сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекции, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов. Служба государственной безопасности Латвии сотрудничает с британскими партнерами, оказывая им необходимую поддержку в расследовании в связи с задержанием граждан Латвии в Великобритании за незаконное проникновение на базу королевских военно-воздушных сил в Кембридж-шире на юго-востоке Англии. Учитывая, что этот случай расследуют британские ведомства, служба госбезопасности более подробных комментариев не дает. В производстве службы сейчас нет уголовного процесса в отношении этих лиц. Служба отмечает, что они уже несколько лет постоянно проживают в Великобритании. 8 октября по подозрению в незаконном проникновении на военную базу королевских ВВС в Кембридж-шире были задержаны двое граждан Латвии. Обоих мужчин нашли и задержали на территории военной базы в четверг около 2 часов ночи. Оба мужчины в возрасте 36 и 32 лет являются гражданами Латвии, которые в настоящее время проживают в Великобритании. Первоначально их задержали за проникновение на запретную территорию, порчу имущества, но позже была применена и куда более серьезная статья о возможном создании угрозы нацбезопасности. Наказание может составлять до 14 лет лишения свободы. Ни имена подозреваемых, ни то, подозреваются ли они в шпионаже или терроризме, не разглашается. Это событие попало в поле зрения международных СМИ, так как в конце сентября на другой базе РАФ в Великобритании были задержаны 5 британских граждан по подозрению в планировании теракта, возможно, с участием Ирана. Глава контртеррористической полиции Лондона Хелен Фланаган заявила, что пока ничто не указывает на связь этих двух событий. Она подтвердила, что в связи с последним произошедшим начато расследование. На данный момент оно находится на самой ранней стадии и ведется контртеррористической полицией. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic отменяет еще 5 рейсов из Риги на зимний сезон, а также сократит частоту полетов по 4 другим маршрутам. Зимой Air Baltic не будет осуществлять рейсы из Риги в Бухарест, Софию, Будапешт, Оулу, Инсбрук. Однако полеты в Бухарест, Софию, Будапешт и Оулу планируется возобновить летом. Кроме того, авиакомпания сократит частоту полетов из Риги в Копенгаген, Осло, Вену, Мюнхен. При этом ежедневное сообщение с этими городами сохранится, изменения связаны с традиционным снижением спроса на поездки в январе-феврале. В отдельные месяцы зимнего сезона Air Baltic также скорректирует расписание рейсов на Мадейру и в Прагу. Пассажирам отмененных рейсов предложат перенести полет на другой доступный рейс в пределах 14 дней до и после первоначальной даты, либо запросить возврат денег. В Air Baltic подчеркнули, что изменения связаны с обычным сезонным планированием и не влияют на долгосрочные планы развития компании. В предстоящем зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять из Риги прямые рейсы более чем по 45 направлениям. Министерство обороны продлило до 17 марта 2027 года срок добровольной подачи заявок на июльский призыв 2027 года на службу государственной обороны, чтобы дать молодым людям больше времени для принятия взвешенного решения. Молодых людей призывают не откладывать подачу заявки на последний момент, чтобы воспользоваться преимуществами добровольной службы. Также продолжается прием добровольных заявок на январский призыв 2027 года, предусматривающий 11-месячную службу. Добровольцы могут выбрать вид и желаемое место службы и не участвуют в случайном отборе. Он состоится 2 декабря 2026 года для июльского призыва на 11-месячную службу. При этом те, кому на момент отбора еще не исполнится 18 лет, смогут добровольно подать заявку до 17 марта 2027 года, если достигнут совершеннолетия позже. Добровольцы, проходящие 11-месячную службу, будут получать ежемесячно 600 евро. Призванные по результатам случайного отбора – 300 евро. После завершения службы всем выплатят 1100 евро. Военнослужащим, выбравшим 5-летнюю службу в Земисардзе, предусмотрена компенсация за дни службы и бесплатное питание, либо возмещение расходов на него. Еще одно преимущество добровольной 11-месячной службы – возможность после ее успешного завершения претендовать на финансируемое государством место в вузе или колледже на очной или заочной программе при условии соответствия минимальным требованиям приема. В эти выходные 10-11 октября в Рижском зоопарке пройдут Дни животных. Традиционно посетители, в чьем имени или фамилии есть название животного, получат 50% скидку на входной билет, а те, у кого и в имени, и в фамилии есть название животного, смогут посетить зоопарк бесплатно. Для получения скидки необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Если название животного указано не на латышском языке, необходимо подтвердить его связь с животным, например, указав его в словаре или достоверном источнике в интернете. С понедельника, 12 октября, в Рижском зоопарке начнется зимний сезон и изменится график работы зоопарка. С 12 октября Рижский зоопарк будет открыт ежедневно с 10 до 17 часов, но кассы и вход будут работать до 16 часов. Зоопарк приглашает воспользоваться возможностью посетить зоопарк в выходные, посвященные Дню животных, и насладиться прогулкой по Рижскому зоопарку до 19 часов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка Цитаделла Карлес Пургелес. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургелес, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургелес. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП, пишет ДНА. Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, отмечают в издании. Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу 7,3%. На одного жителя приходится 1960 евро расходов на медицину против 3380 в среднем по ЕС. Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии оплачивают около 31% всех расходов на здравоохранение, более чем вдвое превышая средний показатель ЕС, который составляет 14%. Недостаток денег отражается на доступности врачей, обследований и лекарств. Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследования Латвийской конфедерации работодателей и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием работников из-за болезни. Компании пытаются решать проблему самостоятельно. 77% опрошенных работодателей тратят на здоровье одного сотрудника от 101 до 1000 евро в год, оплачивая медицинское страхование, реабилитацию, психологическую помощь, профилактику и другие услуги. Но частные расходы не способны заменить работающую государственную систему. Длинные очереди, поздняя диагностика и высокая доля расходов самого пациента означают более продолжительные больничные, дополнительную нагрузку на коллег и потери для бизнеса. Особенно заметно отставание Латвии в доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов, одобренных в последние годы, пациентам в Латвии доступны только 16. Средний показатель ПЕС – 46. Цена проблемы измеряется уже не только здоровьем людей. Стоимость предотвратимых смертей для экономики Латвии оценивается примерно в 1 миллиард 100 миллионов евро в год, около 2,8% ВВП. Иными словами, экономия государства на здоровье населения во многих случаях просто превращается в расходы в другом месте для семей, предприятий и всей экономики, пишет Дена. Госканцелярия должна быть балансирующим звеном между политическими амбициями и общественным благом, заявил кандидат на должность директора госканцелярии, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности неправительственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Однако наблюдает, что ряд хороших инициатив не реализуется главным образом из-за неэффективных процессов. Поэтому моей мотивацией было подать свою кандидатуру на эту должность и, возможно, помочь своим опытом и знаниями, сказал Горкшс. Работа над проектом декларации нового правительства продолжается, и говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Сначала нужно договориться о том, что будет делать правительство, и только потом о том, кто будет это делать, подчеркнул политик. Кулбергс отметил, что сейчас готовится первая версия проекта декларации, которая позднее будет передана потенциальным партнерам для обсуждения. По его словам, основой переговоров станут конкретные задачи и программы изменений, а не распределение должностей или арифметика коалиции. Приоритетами следующего правительства Кулбергс назвал приведение в порядок государственных финансов, экономический рост, укрепление безопасности и реформу госуправления. Сотрудничество будет предложено политическим силам, готовым поддержать эту программу. Ранее премьер-министр также заявлял, что избиратели на выборах в 15-й Сейм дали депутатам мандат на проведение изменений. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом. 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. По данным Центрального статистического управления, потребительские цены в Латвии в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%, а за год, в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2025 года, выросли на 3,2%. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в сентябре также вырос на 3,2%. Цены на товары в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 2,5%, на услуги на 4,8%. В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год снизились на 4,8%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо за год вырос на 7,3%. За год наиболее существенно выросли цены на теплоэнергию плюс 9,1%. За месяц средний уровень цен в этой группе вырос на 0,8%. Наибольшее влияние на рост оказала электроэнергия – плюс 3%. С поступлением в продажу товаров нового осеннего ассортимента цены в группе одежды и обуви за месяц выросли на 2,1%. Цены на одежду в среднем выросли на 1,9%, на обувь – на 3,4%. 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27. Однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом – 148 336 на общую сумму 2 482 959 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых трех официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розенталь отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые и здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека. В прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказала Розенталь. Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа примерно на месяц следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розенталь настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими, сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекции, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов. В Великобритании задержаны двое граждан Латвии по подозрению в незаконном проникновении на военную базу королевских ВВС в Молсворте, графство Кембридж-Шир, сообщает Sky News. Задержанным мужчинам 36 и 32 года. Оба являются гражданами Латвии, однако в настоящее время проживают в Великобритании. Сотрудники полиции и Министерства обороны, патрулировавшие территорию военной базы, первоначально обнаружили оставленный автомобиль. К поискам подключилась полиция графства и позднее правоохранительные правоохранители обнаружили небольшое повреждение ограждения по периметру базы. 8 октября около 2 часов ночи обоих мужчин нашли на территории базы и задержали по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и повреждении имущества. Позднее мужчин также задержали по подозрению в нарушении статьи 4 закона о национальной безопасности Великобритании 2023 года проникновении на охраняемый объект с целью причинить вред Соединенному Королевству. Оба находятся под стражей. Глава отдела по борьбе с терроризмом лондонской полиции Хелен Фланаган заявила, что расследование находится на начальной стадии, и полиция пытается установить возможные мотивы. Она подчеркнула, что в настоящее время ничто не указывает на связь этого инцидента с происшествиями, произошедшими на прошлой неделе на базе королевских ВВС Фэрфорд. В рамках расследования полиция проводит обыски по 2 адресам в городе Питерборо. В Латвии в ближайшие месяцы цены могут начать расти быстрее, а в 2027 году инфляция способна приблизиться к 4%. Такой прогноз дают опрошенные агентством «Лето» экономисты крупнейших банков. В сентябре годовая инфляция в Латвии составила 3,2%. По сравнению с августом потребительские цены выросли на 0,2%. Самое заметное снижение цен в сентябре произошло в продуктовых магазинах. Продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,8% за месяц и на 4,8% за год. По оценке экономистов, благодаря этому общая годовая инфляция оказалась на 1,1% пункта ниже, чем могла бы быть без снижения продовольственных цен. В то же время топливо за месяц подорожало на 9,6%. Увеличились и расходы на жилье, в том числе из-за повышения тарифов на отопление. Экономист Луминор Петерис Страутинш отмечает, что продукты дешевеют не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза. На цены влияют изменения налогов, стоимость сырья и ценовая политика торговых сетей. Кроме того, меняются методы статистического учета цен. Например, магазины все чаще переходят от временных акций к постоянно более низким ценам на отдельные товары. Это также может отражаться на статистике. С началом отопительного сезона расходы жителей будут во многом зависеть от того, каким топливом пользуются местные теплоснабжающие предприятия, по какой цене они его закупили. Экономист Светбанк Оскарс Ник Малниекс приводит конкретные примеры. В октябре в Мадане и Марупе тарифы на отопление выросли более чем на 20%, а в Ледмане – на 68%. При этом в 5 населенных пунктах тарифы, наоборот, снизились. Даже при повышении тарифов итоговые счета будут зависеть от погоды. Если зима окажется теплой, потребление тепла будет меньше, а значит и расходы жителей могут оказаться не такими высокими. Экономист СЭБ Дайнис Гашпуйтис считает, что подорожание энергоресурсов еще не полностью отразилось на повседневных расходах жителей. Высокие цены на топливо и энергию постепенно увеличивают затраты предприятий на производство и перевозку товаров, поэтому в следующем году могут снова начать дорожать и продукты питания. Ситуация во многом будет зависеть от мировых цен на нефть и газ, транспортных расходов и погоды. Если напряженность на Ближнем Востоке снизится, а зима будет теплой, цены на энергоресурсы могут немного уменьшиться. Однако быстрого возвращения к прежнему уровню экономисты не ожидают. Он также допускает, что Европейскому Центробанку придется повысить процентные ставки, если инфляция продолжит ускоряться. Главный экономист Цитадель Карли Спургейлис обращает внимание на то, что цены в сфере услуг продолжают расти быстрее, чем на товары. В целом же сентябрьская инфляция оказалась немного ниже ожиданий. Однако экономисты предупреждают, что это не означает начало устойчивого снижения цен. По прогнозу Светбанк, в 2027 году средняя инфляция в Латвии может приблизиться к 4%, прежде всего из-за высоких расходов на энергию и их влияния на остальные цены. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка Цитаделя Карлис Пургелес. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургелес, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургелис. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП, пишет ДНА. Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, отмечают в издании. Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу 7,3%. На одного жителя приходится 1960 евро расходов на медицину против 3380 в среднем по ЕС. Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии оплачивают около 31% всех расходов на здравоохранение, более чем вдвое превышая средний показатель ЕС, который составляет 14%. Недостаток денег отражается на доступности врачей, обследований и лекарств. Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследования Латвийской конфедерации работодателей и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием работников из-за болезни. Компании пытаются решать проблему самостоятельно. 77% опрошенных работодателей тратят на здоровье одного сотрудника от 101 до 1000 евро в год, оплачивая медицинское страхование, реабилитацию, психологическую помощь, профилактику и другие услуги. Но частные расходы не способны заменить работающую государственную систему. Длинные очереди, поздняя диагностика и высокая доля расходов самого пациента означают более продолжительные больничные, дополнительную нагрузку на коллег и потери для бизнеса. Особенно заметно отставание Латвии в доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов, одобренных в последние годы, пациентам в Латвии доступны только 16. Средний показатель по ЕС – 46. Цена проблемы измеряется уже не только здоровьем людей. Стоимость предотвратимых смертей для экономики Латвии оценивается примерно в 1 миллиард 100 миллионов евро в год, около 2,8% ВВП. Иными словами, экономия государства на здоровье населения во многих случаях просто превращается в расходы в другом месте – для семей, предприятий и всей экономики.

0: Правительство продолжается, и говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Сначала нужно договориться о том, что будет делать правительство, и только потом о том, кто будет это делать, подчеркнул политик. Кулбергс отметил, что сейчас готовится первая версия проекта декларации, которая позднее будет передана потенциальным партнерам для обсуждения. По его словам, основой переговоров станут конкретные задачи и программы изменений, а не распределение должностей или арифметика коалиции. Приоритетами следующего правительства Кулбергс назвал приведение в порядок государственных финансов, экономический рост, укрепление безопасности и реформу госуправления. Сотрудничество будет предложено политическим силам, готовым поддержать эту программу. Ранее премьер-министр также заявлял, что избиратели на выборах в 15-й Сейм дали депутатам мандат на проведение изменений. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27, однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом – 148 336 на общую сумму 2 482 959 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых трех официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розентали отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые и здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека. В прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказала Розенталь. Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа примерно на месяц следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розентали настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекции, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов. Служба государственной безопасности Латвии сотрудничает

0: сотрудничает с британскими партнерами, оказывая им необходимую поддержку в расследовании в связи с задержанием граждан Латвии и Великобритании за незаконное проникновение на базу Королевских военно-воздушных сил в Кембридж-шире на юго-востоке Англии. Учитывая, что этот случай расследуют британские ведомства, служба госбезопасности более подробных комментариев не дает. В производстве службы сейчас нет уголовного процесса в отношении этих лиц. Служба отмечает, что они уже несколько лет постоянно проживают в Великобритании. 8 октября по подозрению в незаконном проникновении на военную базу королевских ВВС в Кембридж-шире были задержаны двое граждан Латвии. Обоих мужчин нашли и задержали на территории военной базы в четверг около 2 часов ночи. Оба мужчины в возрасте 36 и 32 лет являются гражданами Латвии, которые в настоящее время проживают в Великобритании. Первоначально их задержали за проникновение на запретную территорию, порчу имущества, но позже была применена и куда более серьезная статья о возможном создании угрозы нацбезопасности. Наказание может составлять до 14 лет лишения свободы. Ни имена подозреваемых, ни то, подозреваются ли они в шпионаже или терроризме, не разглашается. Это событие попало в поле зрения международных СМИ, так как в конце сентября на другой базе РАФ в Великобритании были задержаны 5 британских граждан по подозрению в планировании теракта, возможно, с участием Ирана. Глава контртеррористической полиции Лондона Хелен Фланаган заявила, что пока ничто не указывает на связь этих двух событий. Она подтвердила, что в связи с последним произошедшим начато расследование. На данный момент оно находится на самой ранней стадии и ведется контртеррористической полицией. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic отменяет еще 5 рейсов из Риги на зимний сезон, а также сократит частоту полетов по 4 другим маршрутам. Зимой Air Baltic не будет осуществлять рейсы из Риги в Бухарест, Софию, Будапешт, Оулу, Инсбрук. Однако полеты в Бухарест, Софию, Будапешт и Оулу планируется возобновить летом. Кроме того, авиакомпания сократит частоту полетов из Риги в Копенгаген, Осло, Вену, Мюнхен. При этом ежедневное сообщение с этими городами сохранится, изменить связанное с традиционным снижением спроса на поездки в январе-феврале. В отдельные месяцы зимнего сезона Air Baltic также скорректирует расписание рейсов на Мадейру и в Прагу. Пассажирам отмененных рейсов предложат перенести полет на другой доступный рейс в пределах 14 дней до и после первоначальной даты, либо запросить возврат денег. В Air Baltic подчеркнули, что изменения связаны с обычным сезонным планированием и не влияют на долгосрочные планы развития компании. В предстоящем зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять из Риги прямые рейсы более чем по 45 направлениям. Министерство обороны продлило до 17 марта 2027 года срок добровольной подачи заявок на июльский призыв 2027 года на службу государственной обороны, чтобы дать молодым людям больше времени для принятия взвешенного решения. Молодых людей призывают не откладывать подачу заявки на последний момент, чтобы воспользоваться преимуществами добровольной службы. Также продолжается прием добровольных заявок на январский призыв 2027 года, предусматривающий 11-месячную службу. Добровольцы могут выбрать вид и желаемое место службы и не участвуют в случайном отборе. Он состоится 2 декабря 2026 года для июльского призыва на 11-месячную службу. При этом те, кому на момент отбора еще не исполнится 18 лет, смогут добровольно подать заявку до 17 марта 2027 года, если достигнут совершеннолетия позже. Добровольцы, проходящие 11-месячную службу, будут получать ежемесячно 600 евро. Призванные по результатам случайного отбора – 300 евро. После завершения службы всем выплатят 1100 евро. Военнослужащим, выбравшим 5-летнюю службу в Земессардзе, предусмотрена компенсация за дни службы и бесплатное питание, либо возмещение расходов на него. Еще одно преимущество добровольной 11-месячной службы – возможность после ее успешного завершения претендовать на финансируемое государством место в вузе или колледже на очной или заочной программе при условии соответствия минимальным требованиям приема. В эти выходные 10-11 октября в Рижском зоопарке пройдут Дни животных. Традиционно посетители, в чьем имени или фамилии есть название животного, получат 50% скидку на входной билет, а те, у кого и в имени, и в фамилии есть название животного, смогут посетить зоопарк бесплатно. Для получения скидки необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Если название животного указано не на латышском языке, необходимо подтвердить его связь с животным, например, указав его в словаре. или достоверном источнике в интернете. С понедельника, 12 октября, в Рижском зоопарке начнется зимний сезон и изменится график работы зоопарка. С 12 октября Рижский зоопарк будет открыт ежедневно с 10 до 17 часов, но кассы и вход будут работать до 16 часов. Зоопарк приглашает воспользоваться возможностью посетить зоопарк в выходные, посвященные Дню животных, и насладиться прогулкой по Рижскому зоопарку до 19 часов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка Цитаделла Карлес Пургелес. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургелес, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургелес. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП, пишет ДНА. Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, отмечают в издании. Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу 7,3%. На одного жителя приходится 1960 евро расходов на медицину против 3380 в среднем по ЕС. Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии оплачивают около 31% всех расходов на здравоохранение, более чем вдвое превышая средний показатель ЕС, который составляет 14%. Недостаток денег отражается на доступности врачей, обследований и лекарств. Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследования Латвийской конфедерации работодателей и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием работников из-за болезни. Компании пытаются решать проблему самостоятельно. 77% опрошенных работодателей тратят на здоровье одного сотрудника от 101 до 1000 евро в год, оплачивая медицинское страхование, реабилитацию, психологическую помощь, профилактику и другие услуги. Но частные расходы не способны заменить работающую государственную систему. Длинные очереди, поздняя диагностика и высокая доля расходов самого пациента означают более продолжительные больничные, дополнительную нагрузку на коллег и потери для бизнеса. Особенно заметно отставание Латвии в доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов, одобренных в последние годы, пациентам в Латвии доступны только 16. Средний показатель по ЕС – 46. Цена проблемы измеряется уже не только здоровьем людей. Стоимость предотвратимых смертей для экономики Латвии оценивается примерно в 1 миллиард 100 миллионов евро в год, около 2,8% ВВП. Иными словами, экономия государства на здоровье населения во многих случаях просто превращается в расходы в другом месте – для семей, предприятий и всей экономики, пишет Дена. Госканцелярия должна быть балансирующим звеном между политическими амбициями и общественным благом, заявил кандидат на должность директора госканцелярии, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности неправительственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Однако наблюдает, что ряд хороших инициатив не реализуется главным образом из-за неэффективных процессов. Поэтому моей мотивацией было подать свою кандидатуру на эту должность и, возможно, помочь своим опытом и знаниями, сказал Горкшс. Работа над проектом декларации нового правительства продолжается, и говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Сначала нужно договориться о том, что будет делать правительство, и только потом о том, кто будет это делать, подчеркнул политик. Кулбергс отметил, что сейчас готовится первая версия проекта декларации, которая позднее будет передана потенциальным партнерам для обсуждения. По его словам, основой переговоров станут конкретные задачи и программы изменений, а не распределение должностей или арифметика коалиции. Приоритетами следующего правительства Кулбергс назвал приведение в порядок государственных финансов, экономический рост, укрепление безопасности и реформу госуправления. Сотрудничество будет предложено политическим силам, готовым поддержать эту программу. Ранее премьер-министр также заявлял, что избиратели на выборах в 15-й Сейм дали депутатам мандат на проведение изменений. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. По данным Центрального статистического управления, потребительские цены в Латвии в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%, а за год в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2025 года выросли на 3,2%. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в сентябре также вырос на 3,2%. Цены на товары в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 2,5%, на услуги на 4,8%. В группе продуктов питания безалкогольных напитков цены за год снизились на 4,8%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо за год вырос на 7,3%. За год наиболее существенно выросли цены на теплоэнергию плюс 9,1%. За месяц средний уровень цен в этой группе вырос на 0,8%. Наибольшее влияние на рост оказала электроэнергия – плюс 3%. С поступлением в продажу товаров нового осеннего ассортимента цены в группе одежды и обуви за месяц выросли на 2,1%. Цены на одежду в среднем выросли на 1,9%, на обувь – на 3,4%. 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27. Однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом – 148 336 на общую сумму 2 482 959 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых трех официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розенталь отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые и здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека. В прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказала Розенталь. Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа примерно на месяц следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розенталь настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими, сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекции, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов. В Великобритании задержаны двое граждан Латвии по подозрению в незаконном проникновении на военную базу королевских ВВС в Молсворте, графство Кембридж-Шир, сообщает Sky News. Задержанным мужчинам 36 и 32 года. Оба являются гражданами Латвии, однако в настоящее время проживают в Великобритании. Сотрудники полиции и Министерства обороны, патрулировавшие территорию военной базы, первоначально обнаружили оставленный автомобиль. К поискам подключилась полиция графства и позднее правоохранительные правоохранители обнаружили небольшое повреждение ограждения по периметру базы. 8 октября около 2 часов ночи обоих мужчин нашли на территории базы и задержали по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и повреждении имущества. Позднее мужчин также задержали по подозрению в нарушении статьи 4 закона о национальной безопасности Великобритании 2023 года проникновении на охраняемый объект с целью причинить вред Соединенному Королевству. Оба находятся под стражей. Глава отдела по борьбе с терроризмом лондонской полиции Хелен Фланаган заявила, что расследование находится на начальной стадии, и полиция пытается установить возможные мотивы. Она подчеркнула, что в настоящее время ничто не указывает на связь этого инцидента с происшествиями, произошедшими на прошлой неделе на базе королевских ВВС Фэрфорд. В рамках расследования полиция проводит обыски по 2 адресам в городе Питерборо. В Латвии в ближайшие месяцы цены могут начать расти быстрее, а в 2027 году инфляция способна приблизиться к 4%. Такой прогноз дают опрошенные агентством «Лето» экономисты крупнейших банков. В сентябре годовая инфляция в Латвии составила 3,2%. По сравнению с августом потребительские цены выросли на 0,2%. Самое заметное снижение цен в сентябре произошло в продуктовых магазинах. Продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,8% за месяц и на 4,8% за год. По оценке экономистов, благодаря этому общая годовая инфляция оказалась на 1,1% пункта ниже, чем могла бы быть без снижения продовольственных цен. В то же время топливо за месяц подорожало на 9,6%. Увеличились и расходы на жилье, в том числе из-за повышения тарифов на отопление. Экономист Луминор Петерис Страутинш отмечает, что продукты дешевеют не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза. На цены влияют изменения налогов, стоимость сырья и ценовая политика торговых сетей. Кроме того, меняются методы статистического учета цен. Например, магазины все чаще переходят от временных акций к постоянно более низким ценам на отдельные товары. Это также может отражаться на статистике. С началом отопительного сезона расходы жителей будут во многом зависеть от того, каким топливом пользуются местные теплоснабжающие предприятия, по какой цене они его закупили. Экономист Swedbank Оскарс Ник Малнекс приводит конкретные примеры. В октябре в Мадоне и Марупе тарифы на отопление выросли более чем на 20%, а в Ледмане – на 68%. При этом в 5 населенных пунктах тарифы, наоборот, снизились. Даже при повышении тарифов итоговые счета будут зависеть от погоды. Если зима окажется теплой, потребление тепла будет меньше, а значит и расходы жителей могут оказаться не такими высокими. Экономист СЭБ Дайнис Гашпуйтис считает, что подорожание энергоресурсов еще не полностью отразилось на повседневных расходах жителей. Высокие цены на топливо и энергию постепенно увеличивают затраты предприятий на производство и перевозку товаров, поэтому в следующем году могут снова начать дорожать и продукты питания. Ситуация во многом будет зависеть от мировых цен на нефть и газ, транспортных расходов и погоды. Если напряженность на Ближнем Востоке снизится, а зима будет теплой, цены на энергоресурсы могут немного уменьшиться. Однако быстрого возвращения к прежнему уровню экономисты не ожидают. Он также допускает, что Европейскому Центробанку придется повысить процентные ставки, если инфляция продолжит ускоряться. Главный экономист Цитадель Карли Спургейлис обращает внимание на то, что цены в сфере услуг продолжают расти быстрее, чем на товары. В целом же сентябрьская инфляция оказалась немного ниже ожиданий. Однако экономисты предупреждают, что это не означает начало устойчивого снижения цен. По прогнозу Swedbank, в 2027 году средняя инфляция в Латвии может приблизиться к 4%, прежде всего из-за высоких расходов на энергию и их влияния на остальные цены. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка Цитаделя Карлис Пургелес. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургелес, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургелис. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП, пишет ДНА. Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, отмечают в издании. Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу 7,3%. На одного жителя приходится 1960 евро расходов на медицину против 3380 в среднем по ЕС. Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии оплачивают около 31% всех расходов на здравоохранение, более чем вдвое превышая средний показатель ЕС, который составляет 14%. Недостаток денег отражается на доступности врачей, обследований и лекарств. Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследования Латвийской конфедерации работодателей и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием работников из-за болезни. Компании пытаются решать проблему самостоятельно. 77% опрошенных работодателей тратят на здоровье одного сотрудника от 101 до 1000 евро в год, оплачивая медицинское страхование, реабилитацию, психологическую помощь, профилактику и другие услуги. Но частные расходы не способны заменить работающую государственную систему. Длинные очереди, поздняя диагностика и высокая доля расходов самого пациента означают более продолжительные больничные, дополнительную нагрузку на коллег и потери для бизнеса. Особенно заметно отставание Латвии в доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов, одобренных в последние годы, пациентам в Латвии доступны только 16. Средний показатель по ЕС – 46. Цена проблемы измеряется уже не только здоровьем людей. Стоимость предотвратимых смертей для экономики Латвии оценивается примерно в 1 миллиард 100 миллионов евро в год, около 2,8% ВВП. Иными словами, экономия государства на здоровье населения во многих случаях просто превращается в расходы в другом месте – для семей, предприятий и всей экономики, пишет ДНА. Госканцелярия должна быть балансирующим звеном между политическими амбициями и общественным благом, заявил кандидат на должность директора Госканцелярии, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности неправительственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Однако наблюдает, что ряд хороших инициатив не реализуется главным образом из-за неэффективных процессов. Поэтому моей мотивацией было подать свою кандидатуру на эту должность и, возможно, помочь своим опытом и знаниями, сказал Горкшс. Работа над проектом декларации нового

0: опасности и реформу госуправления. Сотрудничество будет предложено политическим силам, готовым поддержать эту программу. Ранее премьер-министр также заявлял, что избиратели на выборах в 15-й Сейм дали депутатам мандат на проведение изменений. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарств средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27, однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом – 148 336 на общую сумму 2 482 959 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых трех официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розенталь отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые и здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека. В прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказала Розенталь. Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа примерно на месяц следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розенталь настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекции, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов. Служба государственной безопасности Латвии сотрудничает с британскими партнерами, оказывая им необходимую поддержку в расследовании в связи с задержанием граждан Латвии в Великобритании за незаконное проникновение на базу королевских военно-воздушных сил в Кембридж-Шире на юго-востоке Англии. Учитывая, что этот случай расследуют британские ведомства, служба госбезопасности более подробных комментариев не дает. В производстве службы сейчас нет уголовного процесса в отношении этих лиц. Служба отмечает, что они уже не несколько лет постоянно проживают в Великобритании. 8 октября по подозрению в незаконном проникновении на военную базу королевских ВВС в Кембридж-Шире были задержаны двое граждан Латвии. Обоих мужчин нашли и задержали на территории военной базы в четверг около 2 часов ночи. Оба мужчины в

0: В возрасте 36 и 32 лет являются гражданами Латвии, которые в настоящее время проживают в Великобритании. Первоначально их задержали за проникновение на запретную территорию, порчу имущества, но позже была применена и куда более серьезная статья о возможном создании угрозы нацбезопасности. Наказание может составлять до 14 лет лишения свободы. Ни имена подозреваемых, ни то, подозреваются ли они в шпионаже или терроризме, не разглашается. Это событие попало в поле зрения международных СМИ, так как в конце сентября на другой базе РАФ в Великобритании были задержаны 5 британских граждан по подозрению в планировании теракта, возможно, с участием Ирана. Глава контртеррористической полиции Лондона Хелен Фланаган заявила, что пока ничто не указывает на связь этих двух событий. Она подтвердила, что в связи с последним произошедшим начато расследование. На данный момент оно находится на самой ранней стадии и ведется контртеррористической полицией. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic отменяет еще 5 рейсов из Риги на зимний сезон, а также сократит частоту полетов по 4 другим маршрутам. Зимой Air Baltic не будет осуществлять рейсы из Риги в Бухарест, Софию, Будапешт, Оулу, Инсбрук. Однако полеты в Бухарест, Софию, Будапешт и Оулу планируется возобновить летом. Кроме того, авиакомпания сократит частоту полетов из Риги в Копенгаген, Осло, Вену, Мюнхен. При этом ежедневное сообщение с этими городами сохранится, изменится. Связанное с традиционным снижением спроса на поездки в январе-феврале. В отдельные месяцы зимнего сезона Air Baltic также скорректирует расписание рейсов на Мадейру и в Прагу. Пассажирам отмененных рейсов предложат перенести полет на другой доступный рейс в пределах 14 дней до и после первоначальной даты, либо запросить возврат денег. В Air Baltic подчеркнули, что изменения связаны с обычным сезонным планированием и не влияют на долгосрочные планы развития компании. В предстоящем зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять из Риги прямые рейсы более чем по 45 направлениям. Министерство обороны продлило до 17 марта 2027 года срок добровольной подачи заявок на июльский призыв 2027 года на службу государственной обороны, чтобы дать молодым людям больше времени для принятия взвешенного решения. Молодых людей призывают не откладывать подачу заявки на последний момент, чтобы воспользоваться преимуществами добровольной службы. Также продолжается прием добровольных заявок на январский призыв 2027 года, предусматривающий 11-месячную службу. Добровольцы могут выбрать вид и желаемое место службы и не участвуют в случайном отборе. Он состоится 2 декабря 2026 года для июльского призыва на 11-месячную службу. При этом те, кому на момент отбора еще не исполнится 18 лет, смогут добровольно подать заявку до 17 марта 2027 года, если достигнут совершеннолетия позже. Добровольцы, проходящие 11-месячную службу, будут получать ежемесячно 600 евро. Призванные по результатам случайного отбора – 300 евро. После завершения службы всем выплатят 1100 евро. Военнослужащим, выбравшим 5-летнюю службу в Земиссардзе, предусмотрена компенсация за дни службы и бесплатное питание, либо возмещение расходов на него. Еще одно преимущество добровольной 11-месячной службы – возможность после ее успешного завершения претендовать на финансируемое государством место в вузе или колледже на очной или заочной программе при условии соответствия минимальным требованиям приема. В эти выходные 10-11 октября в Рижском зоопарке пройдут Дни животных. Традиционно посетители, в чьем имени или фамилии есть название животного, получат 50% скидку на входной билет, а те, у кого и в имени, и в фамилии есть название животного, смогут посетить зоопарк бесплатно. Для получения скидки необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Если название животного указано не на латышском языке, необходимо подтвердить его связь с животным, например, указав его в словаре или достоверном источнике в интернете. С понедельника, 12 октября, в Рижском зоопарке начнется зимний сезон и изменится график работы зоопарка. С 12 октября Рижский зоопарк будет открыт ежедневно с 10 до 17 часов, но кассы и вход будут работать до 16 часов. Зоопарк приглашает воспользоваться возможностью посетить зоопарк в выходные, посвященные Дню животных, и насладиться прогулкой по Рижскому зоопарку до 19 часов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка «Цитаделла» Карлес Пургелес. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургелес, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургелес. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП, пишет ДНА. Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, отмечают в издании. Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу 7,3%. На одного жителя приходится 1960 евро расходов на медицину против 3380 в среднем по ЕС. Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии оплачивают около 31% всех расходов на здравоохранение, более чем вдвое превышая средний показатель ЕС, который составляет 14%. Недостаток денег отражается на доступности врачей, обследований и лекарств. Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследования Латвийской конфедерации работодателей и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием работников из-за болезни. Компании пытаются решать проблему самостоятельно. 77% опрошенных работодателей тратят на здоровье одного сотрудника от 101 до 1000 евро в год, оплачивая медицинское страхование, реабилитацию, психологическую помощь, профилактику и другие услуги. Но частные расходы не способны заменить работающую государственную систему. Длинные очереди, поздняя диагностика и высокая доля расходов самого пациента означают более продолжительные больничные, дополнительную нагрузку на коллег и потери для бизнеса. Особенно заметно отставание Латвии в доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов, одобренных в последние годы, пациентам в Латвии доступны только только 16. Средний показатель по ЕС – 46. Цена проблемы измеряется уже не только здоровьем людей. Стоимость предотвратимых смертей для экономики Латвии оценивается примерно в 1 миллиард 100 миллионов евро в год, около 2,8% ВВП. Иными словами, экономия государства на здоровье населения во многих случаях просто превращается в расходы в другом месте – для семей, предприятий и всей экономики, пишет Дена. Госканцелярия должна быть балансирующим звеном между политическими амбициями и общественным благом, заявил кандидат на должность директора Госканцелярии, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности неправительственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Однако наблюдает, что ряд хороших инициатив не реализуется главным образом из-за неэффективных процессов. Поэтому моей мотивацией было подать свою кандидатуру на эту должность и, возможно, помочь своим опытом и знаниями, сказал Горкшс. Работа над проектом декларации нового правительства продолжается, и говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Сначала нужно договориться о том, что будет делать правительство, и только потом о том, кто будет это делать, подчеркнул политик. Кулбергс отметил, что сейчас готовится первая версия проекта декларации, которая позднее будет передана потенциальным партнерам для обсуждения. По его словам, основой переговоров станут конкретные задачи и программы изменений, а не распределение должностей или арифметика коалиции. Приоритетами следующего правительства Кулбергс назвал приведение в порядок государственных финансов, экономический рост, укрепление безопасности и реформу госуправления. Сотрудничество будет предложено политическим силам, готовым поддержать эту программу. Ранее премьер-министр также заявлял, что избиратели на выборах в 15-й Сейм дали депутатам мандат на проведение изменений. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вау, кто это?
2: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
3: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луис Эспаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юб.
2: Не ждите особого случая. Создайте его сами.
3: Подиум. Ваш выход. Тейка Плаза.
4: Менес Аптека советует: укрепляйте иммунитет этой осенью. В Менес Аптеках в октябре месяц иммунитета. Пищевые добавки для укрепления иммунитета и пищевые добавки при простуде со скидкой до 50%. А еще загляните в ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с картой Веселыба.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Кауи и Нихау. Если бы не Александр Первый, то один из Гавайских островов сейчас вполне мог бы принадлежать России. И вот почему. В начале 19 века архипелаг был под властью двух воинствующих королей, и один из них попросил у российского императора защиты, пообещав взамен отдать остров Кауи. Александр Первый поразмыслил и пришел к выводу, что остров, полученный такой ценой, принесет больше проблем, чем пользы, и решил ограничиться торговыми отношениями с Кауи. Для этих целей танк

0: Здания там по древнему закону строятся не выше кокосовых пальм, а по улицам спокойно разгуливают одичавшие куры. Однако рекорд по безлюдности принадлежит расположенному рядом с Кауи острову Нихау. Живет там всего около 200 человек. Но не потому, что с островом что-то не так, просто он находится в частной собственности. Еще в 1864 году шотландская помещица Элизабет Синклейр купила Нихау и перевезла сюда свою семью. Ее потомки, Робинсоны, продолжают жить на острове и сейчас. Помимо них, там обитает исключительно коренное население. Людям из внешнего мира доступ разрешен только по приглашениям. На острове царит уклад примерно 200-летней давности. Там нет ни водопровода, ни канализации, ни электричества. Жители говорят только на гавайском языке, а работают в единственно возможном месте – на ранчо Робинсонов. Впрочем, женщины еще промышляют сбором крошечных ракушек, которые встречаются только на этом острове. Стоимость ожерелья из них начинается от нескольких сотен долларов. Несмотря на то, что попасть на остров крайне трудно, даже гавайскому губернатору Робинсона как-то отказали в визите, в последнее время некоторым туристам удается посетить Нихау. Сейчас это можно сделать, заказав сафари-тур по острову, который, правда, обойдется не меньше, чем в 500 долларов. Но потраченные деньги стоят того. Нихау – это место, где можно по-настоящему проникнуться древней гавайской культурой и заодно почувствовать себя гостем из будущего.
1: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: You. Реклама на Радио Мелодия.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulīg 20% atlaide. Saļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu. 165 grami, 1 eiro 89 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
2: Вау, кто это?
3: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
4: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юб.
3: Не ждите особого случая, создайте его сами.
4: Подиум, ваш выход, Тейка Плаза.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1,49 eiro. Maximā, lai nekā netrūktu.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Микроминиатюра. Если собрать все произведения, выполненные в жанре микроминиатюры, в один музей, то, скорее всего, будет достаточно одной комнаты, настолько маленькие будут экспонаты. Микроминиатюра — редкий, сложный и невероятно интересный вид искусства. Мастера создают под микроскопом крошечные творения, которые сложно рассмотреть невооруженным глазом. Самым известным мастером этого дела можно было бы назвать литературного левшу. Этот персонаж из произведения Николая Лескова, как известно, сумел подковать механическую блоху, чем превзошел англичан, ту блоху создавших. Но мастеровой левша — личность выдуманная, а есть и вполне реальные мастера микроминиатюры. Все они, конечно, самоучки, ведь этому непростому искусству нигде не учат и творят по велению души. Одним из самых известных реальных мастеров микроминиатюры был земляк книжного героя, туляк Николай Алдунин. Он создал целый караван верблюдов в игольном ушке, а на половинках яблочного семечка соорудил танк Т-34 и копию Останкинской башни. Написать поэму «На рисовом зернышке», создать шахматную доску меньше спичечной головки с фигурами или двигатель внутреннего сгорания размером с маковое семечко или изваять статую Венеры Милосской толщиной с человеческий волос — творцы невидимого фронта способны и не на такое. Безусловно, подобные работы дорого стоят и нередко становятся оригинальным подарком. Но помимо этого, микроминиатюра обращает внимание на вещи, которые люди в обычной жизни просто не замечают. И, как ни странно, позволяют лучше их разглядеть, пусть даже и через увеличительное стекло. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. What about me?

над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Пицца.
2: Одно из самых известных в мире блюд – пиццу – в наши дни хоть раз пробовал практически каждый житель Земли. В классическом варианте оно представляет собой круглую лепешку, покрытую помидорами и расплавленным сыром. Сейчас, естественно, существует огромное количество разнообразных видов пиццы. Помимо или вместо помидоров на лепешку кладется колбаса, курица, морепродукты. В общем, выбор ингредиентов для начинки более чем широкий. Блюда, напоминающие пиццу, готовили еще древние греки и римляне. В то время принято было подавать некоторые продукты на больших круглых ломтиках хлеба. Прообраз же классической итальянской пиццы появился в Неаполе в 16 веке, когда в Европу завезли помидоры. Изначально пицца считалась исключительно крестьянской едой. Но в 18 веке это блюдо попало в меню итальянских монархов. Пицца пришлась по вкусу жене неаполитанского короля Фердинанда IV Марии Каролине Габсбург-Лотаринской, а позже своим любимым лакомством ее назвали король Умберто I и его жена Маргарита Савойская. Кстати, именно в честь этой королевы и была названа самая известная разновидность пиццы – Маргарита. Удивительно, но всемирной славы пицца добилась, лишь став одним из самых любимых блюд американцев. В США она попала во второй половине 19 века и прославилась настолько, что в честь нее октябрь стали в народе называть «месяцем пиццы». Получив такое признание на чужбине, пицца вернулась на родину, где и заняла почетное место среди национальных итальянских блюд. В связи с этим появилось выражение «эффект пиццы», уже не относящееся к кулинарии. Оно означает следующее: чтобы добиться успеха в родной стране, нужно сначала прославиться за рубежом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL bauska fasēta 5 eiro 99 centi kilogramā un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maxima.
3: Вау, кто это?
4: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
5: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юб.
4: Не ждите особого случая, создайте его сами.
5: Подиум, ваш выход, Тейка Плаза.
6: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
7: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
7: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Мелодия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2 eiro 99 centi kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādeži 25% atlaide. Riekstiem un žābētajiem augļiem well done atlaide līdz 30%. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Вау, кто это?
3: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
4: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юб.
3: Не ждите особого случая, создайте его сами.
4: Подиум, ваш выход, Тейка Плаза.
5: Мэнос Аптека советует. Дерматологическая косметика Виши в октябре скидки до 45%. Откройте для себя ассортимент продукции Виши для здоровья кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнос Аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Более 30 лет они показывают.

«Полисы мира» на радио «Мелодия». Белград. Сербская столица Белград – место удивительное. За свою долгую историю древнейший город Европы 38 раз завоевывался чужестранными армиями. Его много раз штурмовали и осаждали, но он не сдавался, каждый раз возрождаясь из пепла. Несмотря на трудную судьбу, народ здесь открыт, весел и жизнерадостен. Здесь даже шахматная партия в парке может закончиться зажигательной вечеринкой, а на рынке тебе обязательно подарят что-нибудь вкусное в нагрузку. Для обозначения стиля жизни многих городов есть местные словечки, очень точно описывающие быт горожан. Если, например, в Скандинавии это уютная хюгге или умеренный шведский лагом, то образ жизни белградцев можно назвать сербским словом «полако». Это девиз практически всех местных. Означает это слово «неспешно». В некоторых ситуациях это что-то вроде ободрения «не торопись, спокойно». Многие бытовые вещи в Белграде разрешаются крайне медленно. Во время работы сербы часто делают длительные перерывы. Опоздание на 20 минут и более не считается нарушением норм этикета, а вот торопить человека невежливо. Расслабленный подход к жизни сказывается и на качестве услуг. Внешне часто не сильно заботят местных жителей, поэтому кривовато уложенная плитка, неважно, быстро это было или медленно, вряд ли вызовет гнев и возмущение. Тем не менее, качественные услуги среди белградцев все-таки ценятся. Именно поэтому многие вещи делаются по знакомству и рекомендации. По тому же принципу местные жители ищут и работу. Если где-то возникает вакансия, сначала опрашивается ближний круг, нет ли кого на примете. Если же встречаются незнакомые сербы, они начинают очень интенсивно выяснять, нет ли общих знакомых или родственников, и расходятся лучшими друзьями, если таковые находятся. Сами про себя сербы говорят, что они не ленивые и работать любят, но еще больше местные жители любят отдыхать. Прочувствовать всю суть Белграда можно с наступлением вечера. В традиционные местные таверны, кафаны, не зайти даже с разбегу. Народ пьет горячую ракию, танцует на столах и поет всем заведениям одну песню. В общем, веселиться, как в последний раз. Праздники и важные события в жизни местные отмечают тоже с размахом. Для своих гостей белградцы накроют самый роскошный стол, а отказ от приглашения зайти в гости может стать поводом для обиды. Поэтому приглашение нужно не только непременно принять, но и в обязательном порядке запастись сувенирами для радушных хозяев, потому что хорошие отношения превыше всего. Мегаполисы мира. На радио.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Вау, кто это?
3: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
4: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юб.
3: Не ждите особого случая, создайте его сами.
4: Подиум, ваш выход, Тейка Плаза.
5: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
6: Legenda evropejskai pop-muziki Tomas Anders v Rīgē. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: down, oh hello, kiss a digi. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Радио Мелодия. Винспилс. 88.5 FM.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: улицы мира на радио «Мелодия».
1: Солнечная аллея. Одна из самых известных улиц Берлина, Солнечная аллея, расположена в округах Нойкёльн и Трептов-Кёпеник. Первый славится тем, что в нем проживает наибольший процент иммигрантов, а второй, напротив, является самым малозаселенным районом Берлина. Появилась улица в конце 19 века и несколько раз меняла свое имя. В самом начале своего существования она называлась просто «Штрассе 84». В 1893 году, спустя 5 лет после смерти кайзера Германии Фридриха III, улице было дано его имя, а в 1920-м она получила свое нынешнее жизнеутверждающее название – «Солнечная аллея». В народе, правда, ее иногда называют «Маленький Бейрут» из-за большого скопления арабского населения. Раньше Солнечная аллея была одним из символов деления Германии на западный и восточный сектор. Берлинская стена проходила прямо через улицу, деля ее на две части. Сейчас, когда стены больше не существует, они напоминают лишь полоса из булыжников, прорезающая асфальт в том месте, где она возвышалась менее четверти века назад. Солнечная аллея часто упоминается в различных литературных и музыкальных произведениях, посвященных Берлину. Кроме того, именем этой улицы назван знаменитый фильм немецкого режиссера Леандера Хаусмана «Солнечная аллея».
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ» и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Мэнес Аптека советует. В октябре на продукцию бренда ГАМ скидки до 40%. Высококачественные продукты ГАМ для различных потребностей в уходе за полостью рта. От чистки зубов до ухода за деснами и ортодонтическим уходом. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность. Не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
7: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Джон Леннон. Основатель легендарного квартета Джон Леннон с детских лет не сомневался в своей исключительности. Так и поучал свою тетку Мими, которая вырастила его. «Ты выбрасываешь мои рисунки, но настанет время, когда люди будут платить за них

0: Леннона преследовало число 9. 9-го родился, 9-го умер. 9 ноября состоялись его встречи с менеджером Брайаном Эпстайном и второй женой Йоко Оно. Он часто жил в домах с номерами 9, от родильного дома до гостиничных номеров. Само собой, эта цифра фигурировала и в его песнях, таких как «Revolution 9» и «Number 9 Dream». Джон был крайне увлечен медитацией. Однажды один молодой индус написал Леннону, что у него есть мечта — совершить кругосветное путешествие, но нет денег, и попросил выслать необходимую сумму. В ответном письме Леннон посоветовал ему медитировать, и тогда тот сможет увидеть весь мир в своем воображении. В 95-м году индус все же отправился в кругосветное путешествие. Он получил необходимую сумму, продав на аукционе это письмо. Вещи популярного британского музыканта всегда имели большой успех у коллекционеров и до сих пор выкупаются на аукционах за большие суммы. Среди самых известных лотов – школьная тетрадь Леннона, судовой журнал, роковое письмо Полу Маккартни и зуб самого музыканта, переданный в дар дочери своей домработницы.
1: Особо важные персоны на радио «Мелодия».
2: I know, if you could hear me, you would say, there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Пицца. Одно из самых известных в мире блюд – пиццу – в наши дни хоть раз пробовал практически каждый житель Земли. В классическом варианте оно представляет собой круглую лепешку, покрытую помидорами и расплавленным сыром. Сейчас, естественно, существует огромное количество разнообразных видов пиццы. Помимо или вместо помидоров на лепешку кладется колбаса, курица, морепродукты. В общем, выбор ингредиентов для начинки более чем широкий. Блюда, напоминающие пиццу, готовили еще древние греки и римляне. В то время принято было подавать некоторые продукты на больших круглых ломтиках хлеба. Прообраз же классической итальянской пиццы появился в Неаполе в 16 веке, когда в Европу завезли помидоры. Изначально пицца считалась исключительно крестьянской едой. Но в 18 веке это блюдо попало в меню итальянских монархов. Пицца пришлась по вкусу жене неаполитанского короля Фердинанда IV Марии Каролине Габсбург-Лотаринской, а позже своим любимым лакомством ее назвали король Умберто I и его жена Маргарита Савойская. Кстати, именно в честь этой королевы и была названа самая известная разновидность пиццы – Маргарита. Удивительно, но всемирной славы пицца добилась

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование.
5: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
6: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
7: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Карл Орф. Кармина Бурана. В основу знаменитой кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана» лег старинный немецкий манускрипт, найденный в 1801 году в библиотеке монастыря Бойерн в Баварии. Отсюда и произошло его название «Кармина Бурана», буквально переводится с латыни как «Песни из Бойерна». Всего в сборнике было около 315 текстов стихов, воспевающих актуальные для 13 века темы. Изменчивость судьбы и благосостояния, непостоянство жизни, радость прихода весны, а также удовольствие от веселья, обильного застолья, игр на удачу и страстной любви. Первую страницу рукописи украшало колесо фортуны с изображением богини судьбы в центре. Карла Орфа, с детства увлекавшегося средневековой поэзией, поразили мощный ритм и живость текстов и особенно изображение фортуны. Тогда к нему пришла идея создать сценическую кантату «Кармина Бурана» для солистов, хора и оркестра. Для своего произведения композитор отобрал 24 текста. На разработку партитуры у него ушло 2 года. И первым сочинением к будущей кантате стала величественная хоровая композиция «О фортуна», символизирующая непредсказуемость бытия.
2: Карл Орф. «Кармина Бурана».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ» и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
4: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Микроминиатюра. Если собрать все произведения, выполненные в жанре микроминиатюры, в один музей, то, скорее всего, будет достаточно одной комнаты, настолько маленькие будут экспонаты. Микроминиатюра – редкий, сложный и невероятно интересный вид искусства. Мастера создают под микроскопом крошечные творения, которые сложно рассмотреть невооруженным глазом. Самым известным мастером этого дела можно было бы назвать литературного левшу. Этот персонаж из произведения Николая Лескова, как известно, сумел подковать механическую блоху, чем превзошел англичан, ту блоху создавших. Но мастеровой левша — личность выдуманная, а есть и вполне реальные мастера микроминиатюры. Все они, конечно, самоучки, ведь этому непростому искусству нигде не учат и творят по велению души. Одним из самых известных реальных мастеров микроминиатюры был земляк книжного героя, туляк Николай Алдунин. Он создал целый караван верблюдов в игольном ушке, а на половинках яблочного семечка соорудил танк Т-34 и копию Останкинской башни. Написать поэму «На рисовом зернышке», создать шахматную доску меньше спичечной головки с фигурами или двигатель внутреннего сгорания размером с маковое семечко или изваять статую Венеры Милосской толщиной с человеческий волос — творцы невидимого фронта способны и не на такое. Безусловно, подобные работы дорого стоят и нередко становятся оригинальным подарком. Но помимо этого, микроминиатюра обращает внимание на вещи, которые люди в обычной жизни просто не замечают. И, как ни странно, позволяют лучше их разглядеть, пусть даже и через увеличительное стекло. Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņusugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
4: Сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
8: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM. «Мелодия». Радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

полисы мира. На радио «Мелодия». Белград. Сербская столица Белград – место удивительное. За свою долгую историю древнейший город Европы 38 раз завоевывался чужестранными армиями. Его много раз штурмовали и осаждали, но он не сдавался, каждый раз возрождаясь из пепла. Несмотря на трудную судьбу, народ здесь открыт, весел и жизнерадостен. Здесь даже шахматная партия в парке может закончиться зажигательной вечеринкой, а на рынке тебе обязательно подарят что-нибудь вкусное в нагрузку. Для обозначения стиля жизни многих городов есть местные словечки, очень точно описывающие быт горожан. Если, например, в Скандинавии это уютная хюгге или умеренный шведский лагом, то образ жизни белградцев можно назвать сербским словом «полако». Это девиз практически всех местных. Означает это слово «неспешно». В некоторых ситуациях это что-то вроде ободрения «не торопись, спокойно». Многие бытовые вещи в Белграде разрешаются крайне медленно. Во время работы сербы часто делают длительные перерывы. Опоздание на 20 минут и более не считается нарушением норм этикета. А вот торопить человека невежливо. Расслабленный подход к жизни сказывается и на качестве услуг. Внешне часто не сильно заботят местных жителей, поэтому кривовато уложенная плитка, неважно, быстро это было или медленно, вряд ли вызовет гнев и возмущение. Тем не менее, качественные услуги среди белградцев все-таки ценятся. Именно поэтому многие вещи делаются по знакомству и рекомендации. По тому же принципу местные жители ищут и работу. Если где-то возникает вакансия, сначала опрашивается ближний круг, нет ли кого на примете. Если же встречаются незнакомые сербы, они начинают очень интенсивно выяснять, нет ли общих знакомых или родственников, и расходятся лучшими друзьями, если таковые находятся. Сами про себя сербы говорят, что они не ленивые и работать любят, но еще больше местные жители любят отдыхать. Прочувствовать всю суть Белграда можно с наступлением вечера. В традиционные местные таверны, кафаны, не зайти даже с разбегу. Народ пьет горячую ракию, танцует на столах и поет всем заведениям одну песню. В общем, веселиться, как в последний раз. Праздники и важные события в жизни местные отмечают тоже с размахом. Для своих гостей белградцы накроют самый роскошный стол, а отказ от приглашения зайти в гости может стать поводом для обиды. Поэтому приглашение нужно не только непременно принять,

0: Реклама на Радио Мелодия. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Вау, кто это?
3: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
4: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юб.
3: Не ждите особого случая. Создайте его сами.
4: Подиум. Ваш выход. Тейка Плаза.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарва Стронг?
7: Нет, я пью новинку. Нарва Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
6: Магний для нервов?
7: Да, Нарва Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
6: О, звучит здорово, я тоже куплю.
8: Нарва Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
9: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис АУВ.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Карл Орф. Кармина Бурана. В основу знаменитой кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана» лег старинный немецкий манускрипт, найденный в 1801 году в библиотеке монастыря Бойерн в Баварии. Отсюда и произошло его название «Кармина Бурана», буквально переводится с латыни как «Песни из Бойерна». Всего в сборнике было около 315 текстов стихов, воспевающих актуальные для 13 века темы. Изменчивость судьбы и благосостояния, непостоянство жизни, радость прихода весны, а также удовольствие от веселья, обильного застолья, игр на удачу и страстной любви. Первую страницу рукописи украшало колесо фортуны с изображением богини судьбы в центре. Карла Орфа, с детства увлекавшегося средневековой поэзией, поразили мощный ритм и живость текстов и особенно изображение фортуны. Тогда к нему пришла идея создать сценическую кантату «Кармина Бурана» для солистов, хора и оркестра. Для своего произведения композитор отобрал 24 текста. На разработку партитуры у него ушло 2 года. И первым сочинением к будущей кантате стала величественная хоровая композиция «О Фортуна», символизирующая непредсказуемость бытия.
2: Карл Орф. «Кармина Бурана».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вау, кто это?
2: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
3: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юв.
2: Не ждите особого случая. Создайте его сами.
3: Подиум. Ваш выход. Тейка Плаза.
4: Баня парит.
5: Хорошо.
4: Здоровье дарит.
5: Ну, давай, вот так.
4: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
5: О, хорошо, пяточки.
4: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
5: Класс!
4: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
6: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
7: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.

0: над Янтарным берегом. 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: I'm a little fool for you tonight.
1: Мелодия.
2: Мелодия.
1: Радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. По данным Центрального статистического управления, потребительские цены в Латвии в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%, а за год, в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2025 года, выросли на 3,2%. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в сентябре также вырос на 3,2%. Цены на товары в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 2,5%, на услуги на 4,8%. В группе продуктов питания безалкогольных напитков цены за год снизились на 4,8%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо за год вырос на 7,3%. За год наиболее существенно выросли цены на теплоэнергию плюс 9,1%. За месяц средний уровень цен в этой группе вырос на 0,8%. Наибольшее влияние на рост оказала электроэнергия – плюс 3%. С поступлением в продажу товаров нового осеннего ассортимента цены в группе одежды и обуви за месяц выросли на 2,1%. Цены на одежду в среднем выросли на 1,9%, на обувь – на 3,4%. 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27. Однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом – 148 336 на общую сумму 2 482 959 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых 3 официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розенталь отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые и здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека. В прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказала Розенталь. Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа, примерно на месяц, следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розенталь настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекции, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов. В Великобритании задержаны 2 граждан Латвии по подозрению в незаконном проникновении на военную базу королевских ВВС в Молсворте, графство Кембридж-Шир, сообщает Sky News. Задержанным мужчинам 36 и 32 года. Оба являются гражданами Латвии, однако в настоящее время проживают в Великобритании. Сотрудники полиции и Министерства обороны, патрулировавшие территорию военной базы, первоначально обнаружили оставленный автомобиль. К поискам подключилась полиция графства и позднее правоохранительные правоохранители обнаружили небольшое повреждение ограждения по периметру базы. 8 октября около 2 часов ночи обоих мужчин нашли на территории базы и задержали по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и повреждении имущества. Позднее мужчин также задержали по подозрению в нарушении статьи 4 закона о национальной безопасности Великобритании 2023 года «Проникновение на охраняемый объект с целью причинить вред Соединенному Королевству». Оба находятся под стражей. Глава отдела по борьбе с терроризмом лондонской полиции Хелен Фланаган заявила, что расследование находится на начальной стадии, и полиция пытается установить возможные мотивы. Она подчеркнула, что в настоящее время ничто не указывает на связь этого инцидента с происшествиями, произошедшими на прошлой неделе на базе королевских ВВС Фэрфорд. В рамках расследования полиция проводит обыски по 2 адресам в городе Питерборо. В Латвии в ближайшие месяцы цены могут начать расти быстрее, а в 2027 году инфляция способна приблизиться к 4%. Такой прогноз дают опрошенные агентством «Лето» экономисты крупнейших банков. В сентябре годовая инфляция в Латвии составила 3,2%. По сравнению с августом потребительские цены выросли на 0,2%. Самое заметное снижение цен в сентябре произошло в продуктовых магазинах. Продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,8% за месяц и на 4,8% за год. По оценке экономистов, благодаря этому общая годовая инфляция оказалась на 1,1% пункта ниже, чем могла бы быть без снижения продовольственных цен. В то же время топливо за месяц подорожало на 9,6%. Увеличились и расходы на жилье, в том числе из-за повышения тарифов на отопление. Экономист Луминор Петерис Страутинш отмечает, что продукты дешевеют не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза. На цены влияют изменения налогов, стоимость сырья и ценовая политика торговых сетей. Кроме того, меняются методы статистического учета цен. Например, магазины все чаще переходят от временных акций к постоянно более низким ценам на отдельные товары. Это также может отражаться на статистике. С началом отопительного сезона расходы жителей будут во многом зависеть от того, каким топливом пользуются местные теплоснабжающие предприятия, по какой цене они его закупили. Экономист Swedbank Оскарс Ник Малнекс приводит конкретные примеры. В октябре в Мадане и Марупе тарифы на отопление выросли более чем на 20%, а в Ледмане – на 68%. При этом в 5 населенных пунктах тарифы, наоборот, снизились. Даже при повышении тарифов итоговые счета будут зависеть от погоды. Если зима окажется теплой, потребление тепла будет меньше, а значит и расходы жителей могут оказаться не такими высокими. Экономист СЭБ Дайнис Гашпуйтис считает, что подорожание энергоресурсов еще не полностью отразилось на повседневных расходах жителей. Высокие цены на топливо и энергию постепенно увеличивают затраты предприятий на производство и перевозку товаров, поэтому в следующем году могут снова начать дорожать и продукты питания. Ситуация во многом будет зависеть от мировых цен на нефть и газ, транспортных расходов и погоды. Если напряженность на Ближнем Востоке снизится, а зима будет теплой, цены на энергоресурсы могут немного уменьшиться. Однако быстрого возвращения к прежнему уровню экономисты не ожидают. Он также допускает, что Европейскому Центробанку придется повысить процентные ставки, если инфляция продолжит ускоряться. Главный экономист «Цитадель» Карли Спургейлис обращает внимание на то, что цены в сфере услуг продолжают расти быстрее, чем на товары. В целом же сентябрьская инфляция оказалась немного ниже ожиданий. Однако экономисты предупреждают, что это не означает начало устойчивого снижения цен. По прогнозу Swedbank, в 2027 году средняя инфляция в Латвии может приблизиться к 4%, прежде всего из-за высоких расходов на энергию и их влияния на остальные цены. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка «Цитаделя» Карлис Пургелес. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургелес, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургелис. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП, пишет ДНА. Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, отмечают в издании. Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу 7,3%. На одного жителя приходится 1960 евро расходов на медицину против 3380 в среднем по ЕС. Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии оплачивают около 31% всех расходов на здравоохранение, более чем вдвое превышая средний показатель ЕС, который составляет 14%. Недостаток денег отражается на доступности врачей, обследований и лекарств. Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследования Латвийской конфедерации работодателей и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием работников из-за болезни. Компании пытаются решать проблему самостоятельно. 77% опрошенных работодателей тратят на здоровье одного сотрудника от 101 до 1000 евро в год, оплачивая медицинское страхование, реабилитацию, психологическую помощь, профилактику и другие услуги. Но частные расходы не способны заменить работающую государственную систему. Длинные очереди, поздняя диагностика и высокая доля расходов самого пациента означают более продолжительные больничные, дополнительную нагрузку на коллег и потери для бизнеса. Особенно заметно отставание Латвии в доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов, одобренных в последние годы, пациентам в Латвии доступны только 16. Средний показатель по ЕС – 46. Цена проблемы измеряется уже не только здоровьем людей. Стоимость предотвратимых смертей для экономики Латвии оценивается примерно в 1 миллиард 100 миллионов евро в год, около 2,8% ВВП. Иными словами, экономия государства на здоровье населения во многих случаях просто превращается в расходы в другом месте для семей, предприятий и всей экономики, пишет ДНА. Госканцелярия должна быть балансирующим звеном между политическими амбициями и общественным благом, заявил кандидат на должность директора Госканцелярии, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности неправительственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Однако наблюдает, что ряд хороших инициатив не реализуется главным образом из-за неэффективных процессов. Поэтому моей мотивацией было подать свою кандидатуру на эту должность и, возможно, помочь своим опытом и знаниями, сказал Горкшс. Работа над проектом декларации нового правительства продолжается, и говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Сначала нужно договориться о том, что будет делать правительство, и только потом о том, кто будет это делать, подчеркнул политик. Кулбергс отметил, что сейчас готовится первая версия проекта декларации, которая позднее будет передана потенциальным партнерам для обсуждения. По его словам, основой переговоров станут конкретные задачи и программы изменений, а не распределение должностей или арифметика коалиции. Приоритетами следующего правительства Кулбергс назвал приведение в порядок государственных финансов, экономический рост, укрепление безопасности и реформу госуправления. Сотрудничество будет предложено политическим силам, готовым поддержать эту программу. Ранее премьер-министр также заявлял, что избиратели на выборах в 15-й Сейм дали депутатам мандат на проведение изменений. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарств средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27, однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом – 148 336 на общую сумму 2 482 959 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых трех официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розенталь отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые и здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека. В прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказала Розенталь. Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа, примерно на месяц, следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розенталь настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими, сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекции, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов. Служба государственной безопасности Латвии сотрудничает с британскими партнерами, оказывая им необходимую поддержку в расследовании в связи с задержанием граждан Латвии в Великобритании за незаконное проникновение на базу Королевских военно-воздушных сил в Кембридж-шире на юго-востоке Англии. Учитывая, что этот случай расследуют британские ведомства, служба госбезопасности более подробных комментариев не дает. В производстве службы сейчас нет уголовного процесса в отношении этих лиц. Служба отмечает, что они уже несколько лет постоянно проживают в Великобритании. 8 октября по подозрению в незаконном проникновении на военную базу Королевских ВВС в Кембридж-шире были задержаны двое граждан Латвии. Обоих мужчин нашли и задержали на территории военной базы в четверг около 2 часов ночи. Оба мужчины в возрасте 36 и 32 лет являются гражданами Латвии, которые в настоящее время проживают в Великобритании. Первоначально их задержали за проникновение на запретную территорию, порчу имущества, но позже была применена и куда более серьезная статья о возможном создании угрозы нацбезопасности. Наказание может составлять до 14 лет лишения свободы. Ни имена подозреваемых, ни то, подозреваются ли они в шпионаже или терроризме, не разглашается. Это событие попало в поле зрения международных СМИ, так как в конце сентября на другой базе РАФ в Великобритании были задержаны 5 британских граждан по подозрению в планировании теракта, возможно, с участием Ирана. Глава контртеррористической полиции Лондона Хелен Фланаган заявила, что пока ничто не указывает на связь этих двух событий. Она подтвердила, что в связи с последним произошедшим начато расследование. На данный момент оно находится на самой ранней стадии и ведется контртеррористической полицией. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic отменяет еще 5 рейсов из Риги на зимний сезон, а также сократит частоту полетов по 4 другим маршрутам. Зимой Air Baltic не будет осуществлять рейсы из Риги в Бухарест, Софию, Будапешт, Оулу, Инсбрук. Однако полеты в Бухарест, Софию, Будапешт и Оулу планируется возобновить летом. Кроме того, авиакомпания сократит частоту полетов из Риги в Копенгаген, Осло, Вену, Мюнхен. При этом ежедневное сообщение с этими городами сохранится, изменится. Изменения, связанные с традиционным снижением спроса на поездки в январе-феврале. В отдельные месяцы зимнего сезона Air Baltic также скорректирует расписание рейсов на Мадейру и в Прагу. Пассажирам отмененных рейсов предложат перенести полет на другой доступный рейс в пределах 14 дней до и после первоначальной даты, либо запросить возврат денег. В Air Baltic подчеркнули, что изменения связаны с обычным сезонным планированием и не влияют на долгосрочные планы развития компании. В предстоящем зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять из Риги прямые рейсы более чем по 45 направлениям. Министерство обороны продлило до 17 марта 2027 года срок добровольной подачи заявок на июльский призыв 2027 года на службу государственной обороны, чтобы дать молодым людям больше времени для принятия взвешенного решения. Молодых людей призывают не откладывать подачу заявки на последний момент, чтобы воспользоваться преимуществами добровольной службы. Также продолжается прием добровольных заявок на январский призыв 2027 года, предусматривающий 11-месячную службу. Добровольцы могут выбрать вид и желаемое место службы и не участвуют в случайном отборе. Он состоится 2 декабря 2026 года для июльского призыва на 11-месячную службу. При этом те, кому на момент отбора еще не исполнится 18 лет, смогут добровольно подать заявку до 17 марта 2027 года, если достигнут совершеннолетия позже. Добровольцы, проходящие 11-месячную службу, будут получать ежемесячно 600 евро. Призванные по результатам случайного отбора – 300 евро. После завершения службы всем выплатят 1100 евро. Военнослужащим, выбравшим 5-летнюю службу в Земиссардзе, предусмотрена компенсация за дни службы и бесплатное питание, либо возмещение расходов на него. Еще одно преимущество добровольной 11-месячной службы – возможность после ее успешного завершения претендовать на финансируемое государством место в вузе или колледже на очной или заочной программе при условии соответствия минимальным требованиям приема. В эти выходные 10-11 октября в Рижском зоопарке пройдут Дни животных. Традиционно посетители, в чьем имени или фамилии есть название животного, получат 50% скидку на входной билет, а те, у кого и в имени, и в фамилии есть название животного, смогут посетить зоопарк бесплатно. Для получения скидки необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Если название животного указано не на латышском языке, необходимо подтвердить его связь с животным, например, указав его в словаре, или достоверном источнике в интернете. С понедельника, 12 октября, в Рижском зоопарке начнется зимний сезон и изменится график работы зоопарка. С 12 октября Рижский зоопарк будет открыт ежедневно с 10 до 17 часов, но кассы и вход будут работать до 16 часов. Зоопарк приглашает воспользоваться возможностью посетить зоопарк в выходные, посвященные Дню животных, и насладиться прогулкой по Рижскому зоопарку до 19 часов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка «Цитаделла» Карлес Пургелес. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургелес, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургелес. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП,

оплачивают около 31% всех расходов на здравоохранение, более чем вдвое превышая средний показатель ЕС, который составляет 14%. Недостаток денег отражается на доступности врачей, обследований и лекарств. Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследования Латвийской конфедерации работодателей и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием работников из-за болезни. Компании пытаются решать проблему самостоятельно. 77% опрошенных работодателей тратят на здоровье одного сотрудника от 101 до 1000 евро в год, оплачивая медицинское страхование, реабилитацию, психологическую помощь, профилактику и другие услуги. Но частные расходы не способны заменить работающую государственную систему. Длинные очереди, поздняя диагностика и высокая доля расходов самого пациента означают более продолжительные больничные, дополнительную нагрузку на коллег и потери для бизнеса. Особенно заметно отставание Латвии в доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов, одобренных в последние годы, пациентам в Латвии доступны только 16. Средний показатель по ЕС – 46. Цена проблемы измеряется уже не только здоровьем людей. Стоимость предотвратимых смертей для экономики Латвии оценивается примерно в 1 миллиард 100 миллионов евро в год, около 2,8% ВВП. Иными словами, экономия государства на здоровье населения во многих случаях просто превращается в расходы в другом месте – для семей, предприятий и всей экономики, пишет Дена. Госканцелярия должна быть балансирующим звеном между политическими амбициями и общественным благом, заявил кандидат на должность директора госканцелярии, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности неправительственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Однако наблюдает, что ряд хороших инициатив не реализуется главным образом из-за неэффективных процессов. Поэтому моей мотивацией было подать свою кандидатуру на эту должность и, возможно, помочь своим опытом и знаниями, сказал Горкшс. Работа над проектом декларации нового правительства продолжается, и говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Сначала нужно договориться о том, что будет делать правительство, и только потом о том, кто будет это делать, подчеркнул политик. Кулбергс отметил, что сейчас готовится первая версия проекта декларации, которая позднее будет передана потенциальным партнерам для обсуждения. По его словам, основой переговоров станут конкретные задачи и программы изменений, а не распределение должностей или арифметика коалиции. Приоритетами следующего правительства Кулбергс назвал приведение в порядок государственных финансов, экономический рост, укрепление безопасности и реформу госуправления. Сотрудничество будет предложено политическим силам, готовым поддержать эту программу. Ранее премьер-министр также заявлял, что избиратели на выборах в 15-й Сейм дали депутатам мандат на проведение изменений. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. По данным Центрального статистического управления, потребительские цены в Латвии в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%, а за год в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2025 года выросли на 3,2%. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в сентябре также вырос на 3,2%. Цены на товары в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 2,5%, на услуги на 4,8%. В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год снизились на 4,8%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо за год вырос на 7,3%. За год наиболее существенно выросли цены на теплоэнергию плюс 9,1%. За месяц средний уровень цен в этой группе вырос на 0,8%. Наибольшее влияние на рост оказала электроэнергия плюс 3%. С поступлением в продажу товаров нового осеннего ассортимента цены в группе одежды и обуви за месяц выросли на 2,1%. Цены на одежду в среднем выросли на 1,9%, на обувь на 3,4%. 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27. Однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом – 148 336 на общую сумму 2 482 959 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых 3 официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розентали отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые и здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека.